0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Реклама.
6: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
7: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
6: Не держи идею в черновике.
7: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: «Геоспорт Семейный» приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. «Геоспорт» 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет».
12: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
2: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
3: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
1: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.

0: Реклама.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель Море леса. Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.

0: Яндекс Погода.
1: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
2: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS. Реклама.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

10 утра в Тюмени. Доброе утро. Всем большущий привет. Суббота. Последние выходные июня. Вот так. Вот такие вот пугалки. Ладно, всем классного отдыха. Движемся вперед.

на Красной Армии Леди Гага и Дойчи с работой Runway. Всем огромный привет, доброе утро. Суббота у нас на календаре, 27 июня. Это получается, что первый месяц лета пролетел, можно сказать. Однако он так неплохо запомнился. Был насыщен всякими разными событиями. И хорошими, и разными. А впереди у нас еще 4 дня, 2 выходных. И уже еще впереди 2 месяца лета, так что все, можно сказать, только начинается. У нас начинается суббота. Мы сегодня собираемся отлично ее провести в отличной музыкальной компании. Как всегда, нас ждет выборка. Ближе к вечеру дэнс-шоу «Партизан». В общем, скучать не будем, совершенно верно. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и «Toast and Die» впереди с песенкой «Gone, Gone, Gone». А прямо сейчас Келвин Харрис «Feels So Close».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 градуса в Тюмени сейчас. Днем сегодня плюс 25, а к вечеру плюс 23. Пасмурно. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии
1: заглянет Алан Уокер с песенкой «Fever Dreams».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: В самый разгар лета, в море леса.
1: Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
4: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.

Army, Two Colors, Mad World, или «Два цвета, плохой мир». Вот так примерно переводится и название этого трека, и название музыкального коллектива. А мы движемся дальше, 10 часов и 40 минут в Тюмени. Всем большущий привет. А дальше у нас кое-что поразнообразнее. Моно появится с песенкой. И Ардан, и Бруно Марс ворвется со своим суперхитом Treasure. Вот уж где больше двух цветов в музыкальном плане, так это точно у Бруно Марса. Всем отличного отдыха, движемся дальше.

0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

11.00 в Тюмени. Продолжаем двигаться дальше. Всем еще раз большущий привет. К нам присоединится Айс Гергерт и Зиверт. Послушаем их старую добрую вещицу банка. Прямо сейчас Тейм Импала «Дракула».

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Это Элли Голдинг с работой «Burn» на Красной Армии. Можно сказать, не последнее имя в индустрии дэнс-музыки занимает Элли. Ну а что там сейчас происходит, погрузиться полноценно в эту индустрию, мы сегодня обязательно это сделаем в 21.00, когда здесь на Красной Армии начнется дэнс-шоу «Партизан». И 3 часа великолепного микса, который... Даже если особо сильно не погружаться и не разбираться, ну точно не оставит равнодушным. И нет-нет, да ритмичное движение ваше тело воспроизведет. Всех приглашаем, ждем в 21.00 здесь. А пока. Пока 11.11 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет, здесь Ил Черняев. Дальше с нами группа «Пицца». Послушаем песенку «Золото». Но сначала Леони и Калум Скотт, вещицы «Stay».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 в Тюмени сейчас, днем плюс 25, к вечеру пасмурно и плюс 23. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Миша Миллер с песенкой «Эй, на-на-на». Через полторы минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
7: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
8: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС «Зарой 2». Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
11: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Суббота, 27 июня, у нас получилась очень даже молодежная. С 11 утра на трехуровневой парковке на Орджоникидзе 59, строение 4, начнется программа «Молодежные просто». Нам обещают и машины, и батлы, и спорт, и диджеев, и выставку ретро-автомобилей, и показы мод, и даже утреннюю йогу. В общем, если хочется почувствовать, что в городе празднуется День молодежи, необходимо идти именно туда. 12+. С 12:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет акция «Молодежь. Надежда России». В программе музыка, творческие мастерские, спортивные зоны, интерактивы, фотозоны и подарки. 12+. С 12 часов начнется дрифт-фестиваль «Фактура» на Первомайской, 20. Там будет тим-рейсинг, дрифт-картинг, автовыставка, фудкорт, дрифт-такси и, конечно же, фотозона. 12+. В 14:00 на площадке возле башни на Орджоникидзе 56/2 у нас будет возможность стать героями творческого ролика, принять участие во множестве мастер-классов, в создании арт-объектов. Там же будут проходить квизы, литературный клуб и завершится все квартирником для души. От 6+. Да и вообще, гуляйте сегодня по городу, будет столько интересных активностей, обо всех просто не рассказать. Ну а вечером собираемся в бульвар-баре. Там пройдет вечеринка MTV в стиле американской студенческой тусовки с красными стаканчиками, рэпом и шумной свободой быть собой. 18+. В воскресенье, 28 июня, можно чуть выдохнуть, но точно не скучать. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» пройдет семейный мастер-класс. В меню сырные палочки с клюквенным джемом, арбузный торт и ягодный смузи с мороженым. 12+. В 18:00 в коворкинг пространстве «Улетная точка» начнется антистресс-хор «Главные хиты 2.0». Здесь не нужно уметь петь, нужно просто любить музыку и лето. 18+. А вот 1 июля встречаемся на концерте «Бервольф». Начало в 20:00 в концертно-танцевальном зале «Дома культуры». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени, сегодня днем плюс 25, к вечеру плюс 23 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анна, Асти и Дима Билан с песенкой «Эпилог».
6: Когда

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
4: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
5: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
6: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
7: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.

понго, такой афро-дэнс под стать лету, солнцу, всеми такими вот событиями и следствиями из всего этого. Ну и сегодняшним погодным условиям тоже, на мой взгляд, они почти идеальные, разве что чуть-чуть потеплее было бы и вообще шикарно. У нас есть еще один человек, который, в общем-то, все свое творчество построил вокруг вот таких вот смыслов. Это будет Кельвин Харрис и Джей-Зи с песенкой «Satisfy». Но сначала появится «Бурито» примерно о том же с работой «По волнам».

0: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
1: Медицинский центр М+, веропыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+. Она.

0: в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 49.

0: уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В Тюмени полдень. Продолжаем двигаться дальше. Всем еще раз большущий привет, здесь Фил Черняев. А в этом часе к нам присоединяется Yearbox с песенкой Graceland. А прямо сейчас суперхит от

С работой Chandelier. Это суперхит, который наверняка попадает ежегодно в какие-нибудь топ-100, топ-150 или топ-200. Особенно точно попадал в год выхода во всевозможные топы в 2014 году, если ничего не путаю. Но, думаю, в какой-нибудь итоговый топ всех времен и народов она точно залетает. Мне кажется, это очевидно. Ну, а что касается текущего топа этого года или даже этой недели, то сегодня мы эту двадцаточку обязательно послушаем, начиная ровно с 16 часов. Здесь на Красной Армии появится Гера и обо всем подробно с примерами расскажет. Ну, а пока 12.08. Всем большущий привет. Здесь Ил Черняев. Дальше к нам присоединится Fast Boy с песенкой This Feeling, но сначала Джонни. Эйфория.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 18 и возможен дождь. Завтра днем тоже дождь возможен. И плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дэйв и Темс с песенкой «Rain Dance».

0: ТЦ «Остров», первый этаж.
1: В самый разгар лета, в море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Скажи 2-300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 2-300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Суббота, 27 июня, у нас получилось очень даже молодежное. С 11 утра на трехуровневой парковке на Орджоникидзе, 59, строение 4, начнется программа «Молодежно и просто». Нам обещают и машины, и батлы, и спорты, и диджеев, и выставку ретро-автомобилей, и показы мод, и даже утреннюю йогу. В общем, если хочется почувствовать, что в городе празднуется День молодежи, необходимо идти именно туда. 12+. С 12:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет акция «Молодежь и надежда России». В программе музыка, творческие мастерские, спортивные зоны, интерактивы, фотозоны и подарки. 12+. С 12 часов начнется дрифт-фестиваль «Фактура» на Первомайской, 20. Там будет тим-рейсинг, дрифт-картинг, автовыставка, фудкорт, дрифт-такси и, конечно же, фотозона. 12+. В 14:00 на площадке возле башни на Орджоникидзе 56/2 у нас будет возможность стать героями творческого ролика, принять участие во множестве мастер-классов, в создании арт-объектов. Там же будут проходить квизы, литературный клуб и завершится все квартирником для души от 6+. Да и вообще, гуляйте сегодня по городу, будет столько интересных активностей, обо всех просто не рассказать. Ну а вечером собираемся в бульвар-баре. Там пройдет вечеринка MTV в стиле американской студенческой тусовки с красными стаканчиками, рэпом и шумной свободой быть собой. 18+. В воскресенье, 28 июня, можно чуть выдохнуть, но точно не скучать. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» пройдет семейный мастер-класс. В меню сырные палочки с клюквенным джемом, арбузный торт и ягодный смузи с мороженым. 12+. В 18:00 в коворкинг «Пространство и улетная точка» начнется антистресс-хор «Главные хиты 2.0». Здесь не нужно уметь петь, нужно просто любить музыку и лето. 18+. А вот 1 июля встречаемся на концерте «Бервольф». Начало в 20:00 в концертно-танцевальном зале «Дома культуры». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
4: Все мы изначально.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени, ночью плюс 18 и возможен дождь. Завтра тоже небольшой дождь и плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Let me be at the second voice».

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
1: Не держи идею в черновике.
2: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
3: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Given to Me. Такая приятная, спокойная, стильная вещица, прекрасно подходящая под наш сегодняшний текущий уикенд. Ну и дальше захотелось примерно такого же, как мне показалось, для этого отлично подойдет вещица Don't Go Mad от Lyric. Но о том, что под такое описание подходит практически любая песенка группы Coldplay, я думаю, с этим никто спорить не будет. Coldplay появится впереди с песенкой Adventure of a Lifetime. Всем отличного отдыха, продолжаем двигаться дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Avalon Roxton появится с песенкой Vertigo. Через 3 минуты продолжаем, дождитесь.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
8: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

13.00 в Тюмени. Еще один новый час субботний открываем. У нас на очереди группа Total. Послушаем их старый добрый хит «Бьет по глазам». Но сначала Боб Синклар и Кайза «I can wait».

с работой Miles Away. Ну и как-то мимо меня проходит этот чемпионат мира по футболу в этот раз. В основном, конечно, из-за того, что матчи проходят, ну, как-то слишком для меня поздно. Потом времени днем пересматривать их нет, да и желания почему-то тоже. Однако, все-таки долетают, конечно же, мемы. Пожалуй, самый яркий из недавних — это просмотр матча, совместный просмотр матча Эдвардом Нортоном, актером, и Брэдом Питтом рядом на трибуне. Конечно же, сразу те, кто смотрел фильм «Бойцовский клуб», сразу начали шутить о том, что Эдвард Нортон там был совершенно один, никого там, никакого Брэда Питта там не было, но те, кто смотрели, те поймут. Да, и в этом году как-то много всяких разных шуток и мемов собирает этот чемпионат. Возможно, этим он и запомнится. Но хотя посмотрим. Стадия плей-офф только началась. Что там еще дальше будет, будем узнавать. Ну а пока 13.10 в Тюмени. Дальше к нам присоединится Somber с песенкой 12 to 12. А прямо сейчас Anatr и 54 Ultra Talk to You.

Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Суббота, 27 июня, у нас получилось очень даже молодежное. С 11 утра на трехуровневой парковке на Орджоникидзе 59, строение 4, начнется программа «Молодежно и просто». Нам обещают и машины, и батлы, и спорты, и диджеев, и выставку ретро-автомобилей, и показы мод, и даже утреннюю йогу. В общем, если хочется почувствовать, что в городе празднуется День молодежи, необходимо идти именно туда. 12+. С 12:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет акция «Молодежь и надежда России». В программе музыка, творческие мастерские, спортивные зоны, интерактивы, фотозоны и подарки. 12+. С 12 часов начнется дрифт-фестиваль «Фактура» на Первомайской, 20. Там будет сим-рейсинг, дрифт-картинг, автовыставка, фудкорт, дрифт-такси и, конечно же, фотозона. 12+. В 14:00 на площадке возле башни на Орджоникидзе 56/2 у нас будет возможность стать героями творческого ролика, принять участие во множестве мастер-классов, в создании арт-объектов. Там же будут проходить квизы, литературный клуб и завершится все квартирником для души от 6+. Да и вообще, гуляйте сегодня по городу, будет столько интересных активностей, обо всех просто не рассказать. Ну а вечером собираемся в бульвар-баре. Там пройдет вечеринка MTV в стиле американской студенческой тусовки с красными стаканчиками, рэпом и шумной свободой быть собой. 18+. В воскресенье, 28 июня. Можно чуть выдохнуть, но точно не скучать. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» пройдет семейный мастер-класс. В меню сырные палочки с клюквенным джемом, арбузный торт и ягодный смузи с мороженым. 12+. В 18:00 в коворкинг пространстве «Улетная точка» начнется антистресс-хор «Главные хиты 2.0». Здесь не нужно уметь петь, нужно просто любить музыку и лето. 18+. А вот 1 июля встречаемся на концерте «Бервольф». Начало в 20:00 в концертно-танцевальном зале «Дома культуры». 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 25 градусов, ночью плюс 18, небольшой дождь. Завтра днем тоже возможен дождь и плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведи появится с песней «Broken Heart».

0: это будет далеко не все. Через 2,5 минуты продолжаем.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
8: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Это еще одно не лишнее упоминание и напоминание о том, что сегодня в 21.00 здесь на Красной Армии нас ждет вечеринка. Вечеринка «Партизан», где мы соберем в трехчасовом миксе огромное количество дэнс-хитов со всей планеты, из разных времен. Суперхиты, современные, проверенные вещицы. В общем, все будет здесь. И где бы вы ни были, куда бы ни ехали или ни шли, присоединяйтесь. Для любого дела вдохновение найдется с этой музыкой совершенно точно. А пока 13.46. Дальше вдохновляться будем вместе с Зейн. Послушаем песенку «Die for me». Но сначала Дима Урих. Ты на меня, ты не сердись. Погнали.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 26, сегодня ночью плюс 18 и небольшой дождь, завтра днем тоже плюс 26 и тоже небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: И послушаем дуэт Two Colors с песенкой Mad World.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.

Тюмени 14 часов. Погнали дальше. Суббота продолжается. Солнце высоко. Настроение отличное. Музыки впереди еще много. Тейлор Свифт с песенкой «The Fade of Ophelia». А прямо сейчас Леди Гага и Deutsche Run.

и проще. Как всегда, философские темы затрагивает в своих муз-историях, дергает за какие-то ниточки, которые влияют потом так или иначе на нас какими-то выводами. Однако, посмотрел сейчас в топ-20 треков этой недели, елку там не обнаружил. Возможно, еще не время, конечно, и все еще впереди. Напомню лишь, что поддержать своих любимчиков можно на нашем сайте redarmy.fm. Итоги подводим по пятницам в 19 часов. И в субботу в 16:00 мы слушаем топовую двадцатку этой недели, которая прокачивает Тюмень каждый день. Как раз сегодня, через пару часов, даже уже меньше, появится Гера и расскажет обо всем подробнее. Пока 14:09 в Тюмени. Всем огромный привет. Погнали дальше. Джон Саммит и Инесс впереди с работой Crystallized. Но сначала группа Грибы и их суперхит «Тает лед».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен с песенкой «Fever Dream». Меньше чем через 3 минуты продолжим. Дождитесь.
2: Реклама.

0: нам приходи.
1: Прыжки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж. Врывайся в фитнес вместе с «Геоспорт». Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. «Геоспорт». 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-89.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент «Ящик» 955-12+.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0573.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 сейчас в Тюмени, сегодня ночью плюс 18, возможен небольшой дождь, завтра плюс 26, тоже возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: By India, Хчо и Мод. Суперхитом Шаде.

0: Реклама. Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-44.

Главная история каждого буднего летнего утра здесь у нас на Красной Армии начинается с Антоном Колевым и шоу «Летние каникулы» с 7 до 10. Антоха помогает проснуться, заряжает классную летнюю музыку, рассказывает новости, дарит подарки, шутит шутки, делает все, чтобы утро было приятным. Присоединяйтесь. Каждое буднее утро здесь он вместе с нами. Ну а пока тут далее будет Кункс и Теофилюс Лондон с песенкой «Galaxy». А прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан «Эпилог».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 18 небольшой дождь. Завтра тоже, возможно, небольшой дождь. И плюс 26. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тедди Свимс появится с вещицей Mr. Know It All.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
4: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

0: Vultures с песенкой Lost. Ну а продолжать дальше субботний приятный солнечный день здесь на Красной Армии. Мы будем вместе с Варей. Варя, привет.
1: Привет, привет. А я хочу рассказать про анекдот дня.
0: Пожалуйста.
1: Лондонскую конференцию по жаре отменили из-за аномальной жары.
0: Угу.
1: 36 градусов по Цельсию достигла температура в Лондоне. Проблемы, значит, у нас не решаются, но у нас погода великолепная. Будем наслаждаться этими выходными днями. Ну и, конечно, в компании лучших хитмейкеров. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо, тебе классного эфира.
1: Пока-пока. Сегодня 15.00. Да, продолжим отдыхать. Впереди у нас Maisik, Marshall Jeff с идеальным для уикенда саундом Life is Simple сразу после Юлии Зиверт с темой «Газ». Всем изначально.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Только что Майк Познер и диджей Дэвид Гетта на Красной Армии с приятным летним саундом «I went back to Ibiza». В Тюмени уже 3 часа 9 минут. Мы же продолжаем здесь отдыхать. Двигаем в субботу далее. Скоро к нашей компании присоединится Doja Cat и Дон Толивер с безумной историей о любви «Lose My Mind». И появятся они сразу после группы «Винтаж» с пластинкой «Ева». Это Красная Армия. Всем классного настроения и отличного уикенда.

0: играть.
1: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.

0: Ресторанный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ЕЩ 955. 12+.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
7: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 23, ночью плюс 18. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущее трио Russian Rain Alejandro и Wizkid с не менее горячим треком «Понга».

0: Латино-вечеринка начнется уже через две с небольшим.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

на Красной Армии Нюша с песней «Выше», а уже в ближайшие 15 минут стартует главный тюменский чарт «Выборка». Узнаем, кто из ваших хитовых любимчиков поднялся выше по хитовой лестнице и стал лидером недели, а кто только-только ворвался в чарт до этого. Конечно, еще немножко хорошего саунда встретим The Second Voice с вайбовой темой «Let Me Be». Насладимся этим саундом сразу после «Да».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 23, будет также ясно, ночью плюс 18, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик, Асти, Егор Крид с темой «Карма».
6: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя не берет. Карма.
1: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
10: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной

0: Летний и жаркий приветливость, ребята. Ну как вы там, мои любители стильной музыки? На подходе выходным я появляюсь в эфире, чтобы порадовать вас очень интересным и элегантным плейлистом, который запомнится так же, как и образы сборной Конго по футболу на этом чемпионате мира. Прежде чем его представить, я сообщу, к моему сожалению, вылетает из этого списка, на мой взгляд, очень летний даже трек. Между нами эйфория. Это Джонни. Эйфория. Ну, на этом все. И мы что? Правильно завершаем эфир. Да нет, конечно же. Переходим к двадцатке. Поехали.
1: 20 место.

0: Да, звучит хит от Вани Дмитриенко «Ртуть». 11 недель его работа в списке лучших. И к этой же двадцатке присоединяется невероятно прорывной трек, под который хочется поднять бокал ледяного Беллини за выходные. Встречайте новинка «Хугель» и «Сольта». «Джамайка». Бам-бам-бам. Вот это стилек к нам приехал, конечно.
1: 19 место.

0: СМС. Вот такие новости, ребят. Но это не все. Я сейчас расскажу. Какие? Музыкальные новости, конечно, буду рассказывать. Заставка, поехали.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Феномен Майкла Джексона продолжает удивлять даже спустя годы. За 2 недели певец прибавил 28 позиций в топе артистов, которыми интересуются россияне. На взлет поп-иконы повлиял успех биографического фильма «Майкл». До премьеры байопика в России певец не входил в топ 500 музыкального индекса «Бендлинг», а по итогам недели с 8 по 14 июня поднялся на 8 место, обогнав «Мияги», «Скриптонита», «Ваню Дмитриенко» и других лидеров предыдущих недель. Ну а в апреле группа «Металлика» объявляла конкурс каверов. Участникам предстояло выбрать трек с альбома «Reload». На каждую композицию, согласно графику, было выделено всего лишь 1 неделя. По итогу выбирался победитель каждой конкурсной недели. И вот «Металлика» опубликовала пост в соцсетях, в котором объявила победителем конкурса каверов группу «Слот» из России. Прикиньте! И выложила видео с их каверов на песню «Cup a Dream Baby». Вот это повороты! Вот это поздравление! Лично не знаю ребят, но я очень сильно рад за них. Поздравляем! От музыкальных новостей очень быстро хочется вернуться к нашему плейлисту. Поехали, ребята!
1: 17 место.

Трек, который отправляет от этих вот будних дел в далекое сказочное Бали, где хочется беззаботно гнать на байке в сторону пляжа, припарковав его быстро, забежать и нырнуть в Индийский океан. И просто радоваться солнечным дням. В такие моменты тебе вообще не нужен мобильный интернет, и он тебе абсолютно не интересен, есть он или его нет. Просто кайфуешь от каждой секунды, проведенной в это время. Это, если что, трек от Another 54 Ultra. Talk to you. Классная работа. Спасибо, ребята.

0: остров, первый этаж.
1: В самый разгар лета, в море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Комплекс. Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень. Полевая 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. Мать и дитя Тюмень. Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
4: Вернемся к нашему плейлисту. Готовимся к танцам на эти выходные. На очереди трек от Егора Крида и Артик.

Бойко, экспонат, 2 недели в чарте и уже на 12 строчке. Возможно, через парочку она окажется в тройке лучших. Куда, кстати, не добрались Кункс и Теофилиус Лондон с работой Galaxy. И с 7-й строчки, к сожалению, к моему, они слетели на 11-е место.

0: не раз говорил, что этот парень очень крутой и талантлив. Это Терри Свимс, Mr. Know It All. Помню, как в конце 2019 года в Ютубе, когда он еще был всем доступен, увидел его кавер на песню Майкла Джексона «Rock With You». Я тогда сказал: «Кто ты, воин?» И так сказал не только я, а многие музыкальные продюсеры. И в отличие от меня, они начали его продвигать. За что хочется сказать спасибо этим ребятам, что не прошли мимо такого таланта.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 23, ночью плюс 18. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
5: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Метафорс Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
8: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Скажи 2300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
14: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
13: Не держи идею в черновике.
14: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
0: Вторую половину двадцатки начнем с хита от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан. «Broken Strings» прямо сейчас запускаю в эфир.

0: И седьмая строчка в топ-20 лучших хитов по версии тюменцев. Tame Impala и Jenny Dracula. Ох, какой же стильный вайб задает этот трек. Тогда мы продолжим в этом же жанре и раздавать красоту. Встречайте Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
1: Шестое место.

0: Прошлые выходные была на третьей строчке. Сегодня слетает на четвертое место. Это Беовульф с работой «Феникс». Сможет ли она вернуться в топ-3? Вероятность есть. Но, честно говоря, очень даже слабая, потому что конкуренция среди хитов в главном чеменском чарте. Выборка очень даже сильная и мощная. Кто сегодня в тройке? После короткой паузы, ребята.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 23, будет также ясно. Ночью плюс 18, осадков не ожидается.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11. Она

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
7: Йоу, ребята, мы находимся с вами в самой жаркой и яркой части главного тюменского чарта «Выборка». Это топ-3 хита недели. Начнем с субтропического хита от Боб Синглор и Кайза. I can't wait.

Ну вот, если бы вы мне сказали, что BTS вообще никак не попадут в тройку лучших в главном чемпионском чарте выборка с этим хитом, я бы сказал, такого, ребята, не может быть. Абсолютно.

17 строчка Тиеста и Брайана Грейс «Beautiful Places». По номеру 16 Леди Гага и Дойчи «Runaway». С 19 на 15 место поднимается Another и 54 Ultra «Talk to You». 14. Это Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». На 13 месте Зейн, «Die for me». Двенадцать – это Мия Бойко, «Экспонат». Одиннадцатое место – Кункс и Теофилиус Лондон, «Гэлакси». Десятая строчка – Тедди Суинс, «Мистер Ноу Ит Олл». Под номером 9 – Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, «Broken Strings». Восемь. Зиверт. «Газ». Я газую, когда нету, газую, когда есть. Под номером 7. Тэм Импала и Дженни. «Дракула». Шестое место. Биби Рекса и Faithless. «New Religion». С 8 на 5 место поднимаются Медуза и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home».

Третье место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait. Серебро на этой неделе у BTS Swims. Лидер на этой неделе, собственно, как и на прошлой, это By India. Хочу, мод, Шаде. Поехали, потанцуем, ребята.

Милые, красивые, танцуйте не только под шаде, танцуйте, сияйте, а мы, мужчины, будем вас делать счастливыми. Вы наша путеводная звезда в этом порой странном и непредсказуемом мире. Хочу поднять бокал кремана за вас, за ваш блеск в глазах, за то, чтобы вы всегда были счастливы и всегда нас радовали. Просто потому, что не представляю этот мир без вас. Абсолютно никак. Меня зовут...

Тюмени 17:00. Скоро расскажу про крутой плейлист для вечеринки, но сначала послушаем южнокорейских девчонок Blackpink.

в песне «Дельфины», а за танцевальными историями рекомендую отправиться сегодня на дэнс-шоу «Партизан» в 21.00. Тебя ждет 3 часа шикарного дэнс-микса, это хиты и новинки танцпола. В общем, вся эта жара ждет тебя в 21.00. Пока же дождемся пластинки «В эту ночь» от Джакона, Джигана и Ари, и прямо сейчас «Френч Монтана» и «Макс Би» с пластинкой «Ever Since You Left Me». Это «Красная армия». Всем хорошего настроения, я же поспособствую хорошей музыкой.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эль Фабиен и Рене Миллер с темой Body Talks. Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама. Геоспорт семейный приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси-дефис-фест.рф. 6+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Замените стекла в моей машине?
5: Какой у вас автомобиль?
4: Современный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 23, ночью плюс 18. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Миша Миллер с темой «Хей, на-на-на». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
7: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
8: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
15: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
16: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что моя Мишель с темой «На малиновой луне». И как же приятно снова услышать саксофон. Давно поп-музыка нас не радовала таким роскошным звучанием. Далее, кстати, еще одна интересная вещица. Встретим электронный дуэт «Немига» с идеальным для уикенда саундом. Довольно. И прямо сейчас «Ла-ла-ла»

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, ближе к вечеру плюс 22, и будет также ясно, ночью плюс 18, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Огненная коллаба Анна Асти и Дима Билан с темой «Эпилог».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 18.00. Скоро расскажу, почему любители лука живут дольше и, само собой, классная музыка. Впереди лирик со стилевой темой Don't Go Mad сразу после диджея Тиеста Beautiful Place.

На Красной Армии Нелли Фуртадо с песни «All Good Things», что значит «все хорошее» и точно «все хорошее» ждет любителей лука. Ученые выкатили новое исследование. Репчатый лук – новый суперфуд. А все потому, что он богат мощным природным антиоксидантом, а это минус давление, минус холестерин и сахар в крови. А слезки, которые появляются при нарезке лука, говорят только о его качестве. Поэтому, получается, слезы счастья в Тюмени уже. 6 часов 10 минут мы продолжаем с вами отдыхать и будем делать это в компании «Медузы» и Генриком Эмилио с клубным подгоном «Don't Wanna Go Home». Но сначала послушаем Звонкова с лиричной темой «Рискую». Это «Красная армия». Всем классного вечера!

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+, верь опыту.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 26 градусов тепла, порывы ветра до 14 метров в секунду, ночью плюс 18 и ожидается дождь, завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дима Урих с темой «На меня ты не сердись».

0: Реклама.
1: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500 ровно 111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

армии Avalon Rocks с таким мощным саундом Vertigo в продолжении этого вечера в Тюмени уже. 6 часов 40 минут, мы же продолжаем двигаться дальше, прямо по курсу. У нас очень красивая тема Rain Dance от Dave и Teams, но сначала отметятся Кайго и Parsons James с темой Stole the Snow. Это Красная Армия, всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 18 и ожидается дождь, завтра утром плюс 19, и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Юлия Зиверт с песней «Газ».

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
9: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
10: Все мы изначально

Сегодня 19:00. Мы продолжаем здесь отдыхать и делаем это в компании только лучших хитмейкеров. Прямо по курсу Toxis и Big Baby Tape с вирусной темой Nobody, но сначала горячущий дуэт Lady Gaga и Doechii.

Только что Алан Волкер, Элизабет Малкман и Кейтлин Рэй с очень красивой, лиричной песней Broken Strings. И это девятая строчка главного тюменского чарта выборка. Это трио стабильно уже четвертую неделю держится в первой десятке лучших треков. Ну а если ты хочешь им помочь вернуться на пьедестал, welcome на наш сайт redarmy.fm. Ставь сердечко этому супер трио, ну или любым другим своим любимчикам. Далее, кстати, прикольная тема Give Me Something уже от бывших участников главного тюменского чарта группы One Republic. Но сначала отметится Джонни с пластинкой «Эйфория» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет Алекс Уоррен с темой «Fever Dream». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума?
3: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
4: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
3: Не держи идею в черновике.
4: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
2: Скажи 2300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 2300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Поехали в Франции на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый. Ночью плюс 18 и ожидается небольшой дождь. Завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма».
7: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма.
1: Послушаем эту историю уже через 2 минуты.
0: Реклама.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
10: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.

0: Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Элли Голдинг с любовной лирикой «Love me like you do». А на повестке у нас любовное исследование, а именно сплетники и манипуляторы – это лучшие романтики, потому что они чаще вступают в отношения, заводят семью и детей, и ученые связали это с такой тонкой особенностью характера и маленькой формой агрессии по отношению к своим партнерам. Они помогают завоевывать, удерживать своих любовников в отношениях, в общем, одним словом. Сплетни – это самый древний способ коммуникации, и он повышает демографию. В Тюмени уже 7:41, а с тобой Варя Чайка, а далее уже с нами группа «Беовульф» с пластинкой «Феникс», но сначала вирусная тема «Шаде» от «Боини».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 18 и ожидается дождь, завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная тема «I can wait» от Боба Синклера и Кайзы. Насладимся этим саундом полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

сегодня 20:00. Погнали в новый час. Впереди много хитов. К нам заглянут коллектив «Казаки делают хиты», «Свищутся облака». Но сначала отметится Зейн с лиричной темой «Die for me».

На Красной Армии южнокорейские мальчишки, группа BTS и хит Swim до сих пор уверенно держатся в чартах, и наш главный тюменский чарт эта пластинка не обошла стороной. Далее, кстати, дополним нашу музыкальную коллекцию еще одной хитовой вещицей Wild от Альберта Брайта. Но сначала отметится Tame Impala в дуэте с Дженни и тема Дракула. Это Красная Армия. Всем отличного настроения и потрясающего вечера.

0: красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сменник данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, ночью плюс 18 и ожидается дождь, завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Смэш и Артем Качер с пластинкой «Клатч».

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
6: 66-25-16.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Служба заказа такси «Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард-рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
10: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
9: Не держи идею в черновике.
10: Подавай заявку на сайте программа поддержки72.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?